0: е ви правлено?
1: Вилди висен так и хоче, вице лойфен ди рабочи, ди рабочи лойфен, а в трамвай. Менчен хенен, а в ди треплах, ин ми ким тахайм, он кнеплах, ин ми зук ди вабл пришивай.

0: Давай. Спать. Давай. Работать.
1: Je pense à tout très fort.
0: Давай. Das Leben.